Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Плюс на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Мужчины, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Специально для опытных мужчин была разработана инновационная формула Commander. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. Формула проверенная. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните звездочка 2023. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Его компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните сейчас. Звездочка 2023. Все звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья. Город Москва. Петровск. Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.

0: тебе любовь отдам.
1: Радио Дача. Реклама.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

0: Допустим, и шипы, и розы в любви действительно есть. Особенно в букетно-конфетный период, тут не поспоришь. А вот обман и слезы – это уже слегка перебор, знаете ли. Так мы не договаривались. Группа «Стрелки» на радио «Дача» с любовью ко всем поклонникам. Иван Никитин вместе с вами. Всем говорю доброе утро. Желаю проснуться в бодром расположении духа. И пусть будет всегда хорошо там, где есть радио «Дача». Кстати говоря, и за окном тоже пусть будет погода хорошая. Сейчас расскажу подробнее.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 10 октября, суббота. Весам, овнам и ракам стоит пересмотреть одну важную договоренность. Возможно, условия давно изменились, а вы продолжаете жить по старому плану. Тельцам, девам и козерогам день подходит для покупок, связанных с домом. Можно приобрести что-то действительно полезное, особенно если вы давно мечтаете об этой покупке. Близнецам, львам и стрельцам захочется общение. Встреча с друзьями может затянуться до позднего вечера, а разговор окажется гораздо интереснее первоначальных планов. Скорпионам, водолеям и рыбам лучше оставить часть дня свободной. Неожиданное предложение или звонок способны внести приятные изменения в привычный распорядок дня.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро не пропустите.

0: домой возвращаться всегда приятно, это бесспорно, особенно если эти родные стены дома за много километров от тебя. Соскучишься так за некоторое там время, у кого неделю, у кого месяц, и бежишь со всех ног на любом транспорте и любыми путями, добираясь домой. Лев Лещенко только что на радио «Дача» с тоской по дому. Далее послушаем хит «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова. Невероятный, наверное, невероятный хит, невероятная новинка, поэтому не буду задерживать.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов, и все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

По-моему, раньше многие мечтали иметь в своей квартире рабочий кабинет, чтобы можно было закрыться и повесить табличку на дверь «Я занят». Сейчас интерьерные запросы чуть-чуть изменились в пользу, например, спортивного уголка в квартире, а рабочий кабинет можно и на лоджии организовать. Тамара Кутидзе только что для самых деловых из нас на радио.

0: Скоро послушаем хит группы «Иванушки Интернешнл» и, судя по его названию, перемещаемся на улицу, на природу.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк. Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алиэгрупп».
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

вообще, в каких случаях мы используем фразу, например, давайте разбираться, пробежал 10 километров, вот, например, вот так молодец, да, так мы говорим, или опоздал на работу, ну, вот так, что тут еще сказать, а потом она просто встала и ушла, вот еще пример, вот так, как, прям встала и ушла, вот так прям встала и ушла, или вот еще, смотрите, заказал пиццу, а привезли торт, ну, вот так получилось. Группа «Русский размер» поднимает настроение на радио «Дача». В студии Иван Никитин. Дальше послушаем группу «А-студио». И там тоже встречаются некоторые слова из того, что мы разобрали.

0: 10 октября – Всемирный день психологического здоровья. Это не про идеальную устойчивость, а про умение справляться с трудностями и вовремя просить о поддержке. Сегодня важно сказать, ваши чувства имеют значение. 10 минут тишины, разговор по душам с другом, общение с семьей или консультация психолога. Выбирайте то, что вам нравится больше, и продолжайте заботиться о себе. Это вклад в вашу силу, спокойствие и настроение. С праздником!
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Время в Москве 35 минут 10-го. Пора просыпаться, а не засыпать. Причем и детям, и взрослым. Делайте радиодачу погромче, и утро будет добрым и бодрым. Кристина Арбакайте желает вам проснуться, и я присоединяюсь тоже к ней. Зовут меня Иван Никитин. Ну, а дальше послушаем, ну, через пару минут буквально дуэт Виктора Рыбина и Натальи Синчуковой, друзья. Вот если проснулись и не желаете больше засыпать, послушайте песню, возможно, она вас наведет на мысли, чем заняться с утра.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

кольта. Винчестер как следует смажь и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь.

0: года из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Песня звучит тот самый момент, когда ковбои решаются на рискованный шаг с мыслью «Эх, была, не была, действуем». В следующем часе слушайте звездное шоу «Назад в будущее» с Виктором Дробышем в главной роли. Обсудим юбилейный концерт, творческий путь и узнаем, что его побудило на «Фабрике звезд» приехать ночью к участникам и устроить самый настоящий разнос.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Тема недели.
7: В России изменились условия семейной ипотеки. Об этом поговорим сегодня. В студии «Радио Дача» Юлия Насонова. Здравствуйте. С 1 октября данная программа стала более адресной. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей в семье и от региона, где вы покупаете жилье. Главное условие для участия остается прежним. Хотя бы один ребенок в семье должен быть младше 7 лет на момент заключения договора. С подробностями юрист Антон Иванов.
8: В большинстве регионов ставка составляет 10% для семьи с одним ребенком, 8% с двумя, 6% с тремя, 4% с четырьмя и 2% с пятью и более детей. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ставки выше на 2% пункта. Изменилась и максимальная сумма льготного кредита. В регионах это от 6 до 10 миллионов рублей в зависимости от количества детей. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 12 до 18 миллионов.
7: При этом возможность получить ставку 6% сохранилась. К примеру, если первоначальный взнос составляет не менее половины стоимости жилья. Далее продолжим. Служит юрист Антон Иванов.
8: Отдельные льготные условия также предусмотрены для семей с ребенком-инвалидом и при строительстве частного дома. Еще одно важное изменение – льготная ставка теперь действует не более 15 лет. Сам кредит может быть оформлен на более длительный срок, но после окончания этого периода ставка будет пересчитана.
7: Что важно помнить прямо сейчас? Все эти изменения касаются только новых кредитов, которые будут выданы с 1 октября. Если у вас уже есть договор по семейной ипотеке, ваши условия не меняются. Льготная ставка сохраняется на прежних основаниях. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
5: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
9: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
5: Пристегните ремни. Это
9: звездное шоу
5: «Назад в будущее».
9: На «Радио Дача».
10: В жизни мужчины, как известно, бывают периоды, когда его совершенно не интересуют женщины. Это первый, второй и третий периоды хоккейного матча. Программа «Назад в будущее» по своему хронометражу идентична 3 20-минуткам в хоккее, но проходит более динамично, без пауз, перерывов и удалений. Привет, с вами в студии Александр Желаский, Мария Федорова.
11: И сегодня у нас в гостях человек, который обожает свою работу, болеет за хоккейный клуб «Динамо», сам хоккеист, а еще известный продюсер, композитор, заслуженный артист России, дерзкий и великий Виктор Дробыш!
12: Добрый вечер! А страна-то большая.
11: Да, где-то.
12: Поэтому доброе все.
10: Где-то вполне себе утро, да. Что нас сегодня ждет? Мы сегодня зададим вам 3 вопроса. Один будет касаться вашего прошлого, другой будущего, третий – случайное время на усмотрение ведущих.
11: Об актуальном поговорим, конечно же.
10: Это будет пара испытаний для вас, с них мы, пожалуй, и начнем.
11: Задание называется «Удачный бокс». «Удачный бокс». Сейчас Саша поставит перед вами волшебную коробку. Там, в общем, лежат некоторые вещи. Подглядывать не стоит.
12: Я вот вам в глаза смотрю.
11: Колющих, режущих предметов там нет. Можно смело засовывать
12: хомячков
11: руки.
12: Нет там никаких.
11: Живого тоже ничего нет.
10: В общем, скорпионы отсутствуют.
11: По одному предмету нащупывайте и угадывайте свои песни.
10: Каждому из них загадана ваша песня.
11: Да, которые вы так или иначе имеете отношение. Вот чтобы это могло быть...
12: Вы в хомячок сходили, что ли?
10: Мы оттуда и не выходили.
11: Прям так поздороваться хочется, да, с этой штукой. Вот что бы это могло быть? Как вы думаете, Виктор?
10: Где нашли только это все?
11: Я не хочу говорить, это из моих старых
12: закрытых. К моим песням отношения.
11: Есть отношения к песням.
10: Самое непосредственное.
12: Про оторванную руку что-то, да?
10: А у вас есть такое?
11: Ну, рука, да, это рука из одного.
12: Я ее чувствую, в отличие от песни.
11: Так, а что на руке есть?
12: Ладошка.
11: Так, а на ладошке что есть?
12: Не бывает.
11: Да.
12: Вот она, дорогая. Осталось только тоньше и нет.
11: Да. Песня Стаса Пьехи.
10: Как вы изящно ее выбросили.
11: Так, следующее берем.
10: Помыли.
11: Цвет может отличаться, но суть осталась та же. Нащупываем.
12: Ушки.
11: Ушки. Что? Кто бы такой мог быть?
12: Зайка.
11: А еще?
10: Синоним зайца.
11: Артистка исполняла песню, которую...
10: Ваше молодое, юное дарование.
11: Да, которое на салфетке.
12: Белый кролик.
11: Да.
12: Марфа.
11: Уронили зайку.
10: Гуляем на все практически.
11: Так, нащупали сразу несколько.
12: Вот. Девочкой своей ты
11: ну,
12: меня
11: тут просто сразу.
10: Тут вообще не тянем.
12: А потом обними.
11: Часики Машины, пусть лежат.
10: Как вам, кстати, панк-версия этой песни в свое время?
12: Ой, много, с лицедеями мне нравилось, когда проститутка с ума сошла. Денежки обратно ты свои забери и люби просто так от зари до зари. Помню, они даже клип сняли. Давай, Россия, давай.
11: Нет, почти. Это флаг России, наш любимый триколор. Есть песня, да. Алексей Хворостян, «Я служу России».
10: И еще один остался.
11: Еще маленький такой атрибут там лежит. Тоже ваша одна любимая исполнительница, с которой вы много лет работаете.

0: ключики и часики флаг России.
1: Самое сложное было с рукой. Я думал, что я не чувствую руку.
0: Кстати, а это тоже могла бы быть песня. Какую песню послушаем прямо сейчас на радиодаче?
1: А вы какую хотите?
0: А нам все ваши песни нравятся.
1: А нам все равно. А давайте «Она не твоя», коль мы уже слушаем.
0: А давайте.
1: Она, кстати, и прозвучит в концерте 18 октября в Лайф-арене в оригинальном исполнении. Хотя очень много будет интересных открытий с моими песнями. Но вот эта песня, я не хочу ничего с ней делать. Я хочу, чтобы Лепс спел ее с Пьехой так, как

0: звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Вряд ли он хоть раз в жизни стоял у заводского станка, хотя на фабрике работал по меньшей мере дважды. Правда, это была фабрика звезд. Виктор Дробыш сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И прямо сейчас...
0: Отправляемся в прошлое.
3: Отправляемся в прошлое далекое. Повспоминаем один такой момент. Как думаете, с чего можно начать отсчет вашей музыкальной карьеры? Вот с того момента, когда вы сами записались в музыкальную школу или когда папа купил пианино дорогущее.
2: Кредит, кажется, даже.
4: Да. Недавно перестал отдавать, да.
3: Классно, видимо, очень дорогое пианино. Или с работы в группе «Земляне». Вот как вы думаете, вот когда вот этот отчет
4: я
3: пошел?
4: Я думаю, вот мой шоу-бизнес начался, когда меня в 12 лет, наверное, да, в году в 78-м позвали сыграть на каком-то конкурсе там в Колпино. И это какой-то был такой концерт, потому что они играли Deep Purple, и никто не мог сыграть How I Star, это соло. Такое оно очень быстрое было у Лорда. А я мог. Меня пришли, позвали, и я увидел вот этих волосатых парней, прям вот эти гитары.
2: Кожа, наверное.
4: Нет, тогда, ну, во-первых, тогда и денег-то на это не было. А кожзаменитель, наверное, еще толком
2: еще не придумали.
3: Кожгалантерия.
4: Первый концерт, когда открываются шторы в каком-то там Дом пионеров или чего-то. И они цепляются за мои клавиши, а я сижу, а мне ноги до пола не доставали, а мне скамеечку подставили такую. И я на этой скамеечке как бы фронтмен такой. И это был такой ужас. Это зацепилась штора, я помню. Потом кто-то подбежал, ее откинул сразу. И я сижу, и вот эти полный зал хиппи, вот этих гопников наших питерских, которые увидели меня и начали ржать. И я помню, я играю и плачу. Но играл я, кстати, очень быстро. По тем временам это было...
3: Виртуозно.
4: Нонсенс какой-то, да. И песни были крутые. И прямо после этого момента я уже играл на танцах, мне взяли. А лет-то мне там 12. И после этого я уже по Колпино мог ходить через дворы по ночам. То есть мог даже девушек провожать. То есть Дробыня был в законе там. Меня знало все бандитское Колпино.
2: Ты уважала за умение играть.
4: Да, потому что все ходили на танцы, и это было так интересно для меня. Вот, собственно, мой шоу-бизнес. Поэтому вы зря, я заранее, лет за 6 до того начал. Да.
3: Виктор Дробыш сегодня в «Звездной машине времени» на «Радио Дача». Скоро продолжим.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Радиоудача!
1: Google не выдает его имя по запросу владельца футбольных клубов, хотя команда под названием «Челси» в его распоряжении вполне себе была. Виктор Дробыш, студия «Радиодача».
2: И прямо сейчас у нас одно такое задание, которое называется
0: «Было-не-было».
2: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение. Брали ли билет в один конец, чтобы начать жизнь с нуля?
3: Нет, так резко не делаю таких шагов.
1: Про коллег-артистов придумывали ли вы шутки небылицы про своих коллег-артистов?
3: Ну да, конечно, составляющая часть. Это сейчас легко, когда соцсети. А раньше надо было что-то выдумывать.
1: А есть пример какой-то?
3: Ну вот у нас, например, была ситуация, я помню, закончилась фабрика, и Челси уехали со всеми ребятами на гастроли. А гастроли полгода. И мне говорят, слушайте, ну надо что-то делать, потому что истории никаких, а песню выпускаем, что-то надо делать. Уже тогда нужна была какая-то движуха. Я говорю, а где они? Они говорят, ну вот они сейчас в Благовещенске. Я вспоминаю свои гастроли. Говорю, а так это же прямо напротив Китая. Ну скажи, что после концерта они там подвыпили и оказались случайно в Китае. А обратно их там в коробках как груз вывозили, потому что у них был концерт. Ну, короче, я просто болтанул. А потом мне позвонил один коллега, продюсер, и говорит, слушай, а я в курсе, говорит, мне сказали, но там они назад там действительно трудно возвращались, и не в коробках, а это. Я говорю, кто? Они на Челси. Я говорю, они не уезжали туда. Он говорит, да не, они были там, в Китае.
2: Пророк.
3: По пьяни заехали, я знаю.
2: Там с Валерией тоже был прикол,
3: много
2: я читал.
3: Много было приколов.
2: Так, идем дальше. Перекрашивали ли волосы в темный цвет хоть раз в жизни?
3: К счастью, нет. И усы не отращивал.
2: И бороду.
3: О, нет, был как вот такой шведской, такой, знаете, такой, как Бенни Андерсон.
1: А. С группы Абба.
3: Из группы Абба.
1: Правда ли, что вы снимались в фильме про уголовников и трудных подростков?
3: «Последний побег», да.
2: Саша Кутепов.
3: Саша Кутепов.
1: В фильме вашему герою сказали «музыку не бросай, это всегда кусок хлеба». Слова
3: да.
1: Оказались пророческими.
2: Переодевались ли в женскую одежду ради сцены?
3: Ну, может, в детстве что-то, да. Не, ну, в этом нет ничего плохого и страшного в переодевании.
2: Но не было.
3: Главное, что у тебя там в голове, вот это да. Какие тараканы параллельно идут.
2: Ой, у нас сегодня веселые тараканы у всех в голове звездные.
1: Название панк-группы.
3: Тогда переодеваемся, огонь.
2: Переодеваемся.
0: «Назад в будущее». В эфире «Радиодача».
4: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Наш сегодняшний гость уверен, что в жизни все как в хоккее. Люди делятся на защитников и нападающих. Сам себя он считает форвардом. Виктор Дробыш в студии Радио Удача.
3: Добрый вечер.
4: Добрый. И у нас по плану.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
4: Была у нас в гостях в прошлом сезоне очаровательная певица Марфа. Говорила, что работать с вами очень комфортно, что вы с ней на одной волне. И сложно бывает, и легко, но невероятно интересно в любом случае. С Валерией были чудесные, плодотворные годы сотрудничества со Стасом Пьехой и многими другими артистами. Но вот буквально недавно на одном из проектов, «Битва поколений» называется, одна участница заплакала от ваших рабочих замечаний. Это пиар-ход такой?
3: С чьей стороны?
4: С ее, допустим.
3: Ее, ну, я думаю, да, они все живут этим. Я не знаю, меня на такие проекты приглашают как музыкального эксперта, у которого есть слух, опыт и любовь к музыке и понимание. Поэтому приходить туда, чтобы пиариться и корчить из себя дурачка, я не могу, просто не имею права в своем возрасте. А как реагируют многие, причем не обязательно молодые, это может быть и с другой стороны. Я считаю, что если ты пришел на конкурс, то будь готов к любому исходу, в зависимости от того, как ты выступил. Если это день рождения, и тебя чествуют в студии все артисты, то расслабься, улыбайся, все будет хорошо. Но если конкурс, то конкурс. Понимаете, ну должна быть хотя бы какая-то частичка правды в шоу-бизнесе. Я понимаю, что я нарвался на такое количество хейта. Во-первых, всем привет хейтерам, они двигают популярность. Но это просто мне даже не хочется, чтобы сами ребята, которые типа на меня обиделись, ну вот в качестве там обиженные сегодня Дора, да. Мне хочется, чтобы она наоборот сделала выводы и что-то изменила в себе. И это сильно-сильно ей поможет.
2: Нашла в этом мотивацию.
3: Да? Конечно, это поможет ей посмотреть на себя с другой стороны, сделать какие-то выводы. А так как она молодая, я же не скажу, что она плохая, я вообще никого плохим не называю. Я считаю, что она очень классная. Просто в данной ситуации выступили плохо. Мне уже смешно, я уже пытаюсь какие-то параллели проводить. Я говорю, ну бывают же большие фигуристки падают. Бывают по 5 раз падают за прокат. Ну бывает.
2: Не пошло.
3: Да, но это же не значит, что она стала плохой. Она просто плохо выступила.
2: Помним мы тот ночной эфир на MTV «Фабрики звезд» с вашим участием. Ох, вы там раздавали налево-направо.
3: Я же спросил, камеры выключены? Мне сказали, да, да, да. Я говорю, выключите камеры, я пошел в этот, ночью приехал, да. Это когда они не встали для... Какая-то звезда приехала утром. Типа Энрике Иглесиаса, представляете? Он приезжает утром на фабрику, всем сказать хеллоу, там зайти в зал, чтобы мы попели. А они все лежат. Лежат. И когда им сказали на фабрике утро, они показали вот так. Кто-то из кровати. Все. Я понял, что поезд летит под откос. Надо приезжать.
2: Нужны экстренные меры.
4: Пошли эмоции. Виктор Дробыш, красноречивый музыкальный сегодня в звездной машине времени на радио «Дача».

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Если бы за каждое исполнение песни «Одиночество, сволочь» в караоке ему перечисляли бы по 100 рублей, первая десятка рейтинга Forbes выглядела бы несколько иначе. Виктор Дробыш в звездном шоу «Назад в будущее» в студии «Радио Дача».
3: Добрый вечер.
4: Добрый-добрый. Поговорим об актуальном. Продюсерский центр ваш плодотворно работает уже более 20 лет, с 2004-го, да, если я не ошибаюсь? Что-то готовится к выходу? Вот буквально какие-то, может быть,
3: да, 18 октября будет что-то новенькое, будет прикольно. Мы не хочу секреты раскрывать, но с другой стороны, мне приятно, что я многих великих больших артистов в хорошем смысле заставил поработать.
2: Взбодриться.
3: Да, вот закончим сейчас. Завтра Стас Михайлов приедет. Причем с любовью. У нас есть такая штучка, которую мы хотим сделать. Лолита, Мод. Все работают. Короче, все 18 друзей Дробыша работают. Ну, наверное, кроме Лепса, он уже не хочет работать. У него и так уже все отработано. Буквально на днях написалась песня для Стаса Михайлова.
4: Ух ты!
3: Специально для этого концерта. И мне кажется, это хит. И я думаю, что он должен у вас прозвучать вот прям в эфире у первых.
4: А как песня называется?
3: А чего нет-то? А вы знаете, я даже еще не знаю, как она называется. Мы что-нибудь придумаем. А, кстати, может... А давайте пускай люди скажут, как она называется.
4: А давайте. И сейчас отрывочек послушаем всей страной впервые в эфире «Радио Дача».
2: А ваши варианты названия присылайте на электронную почту
4: или
2: и в социальные сети «Радио Дача».
3: А чье название будет лучшее, к тому Стас Михайлов приедет и помоет посуду.

0: Реклама.
1: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
2: ООО «Просто», Тверская область, ЭМО «Кимрский», территория Басовская, 1. Углен 113-774-629-00.
3: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
4: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
5: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Радиоудача.
1: В ситуации, когда многие мессенджеры запрещены, да и мобильный интернет работает с перебоями, влюбленным остается надеяться на цитату из его песни, а именно «Сумеет нас с тобой соединить на ладони линия». Виктор Дробыш, студия «Радио Дача». И сейчас мы...
2: отправляемся в будущее!
3: В этом году отгремел ваш юбилей. Почетная цифра 60 образовалась на погонах жизни, так можно 6-0 сказать.
1: 6-0 в вашу пользу.
3: Да.
4: Да.
3: И в честь этого события 18 октября в Лайф-арене в Москве пройдет огромный концерт. Называется «18 друзей Дробыша». Что будет за концерт такой? В чем изюминка?
4: Там будут друзья Дробыша.
1: Их будет 18.
4: Их будет не 18.
3: Мы подозревали.
4: Их уже не вместилось, конечно, 18. Но это тоже хорошо. Их будет чуть-чуть побольше.
3: 38,
4: да? Не-не-не. Мы стараемся держать слово. Я, кстати, не люблю очень длинные концерты. Мне кажется, он должен быть настолько пропитан вот этой энергетикой, которую нельзя очень-очень долго растягивать. Это не какая-то премия, которая проходит там 5 часов. Здесь нужно так, чтобы все пришли и выплеснули свои эмоции. Мне так хочется наперед, забегая, рассказать про какие-то номера.
1: Но тогда... давайте.
4: Но нельзя, ну потеряется смысл тогда.
1: Ну чуть-чуть, затравочку, ну, тизер такой.
3: Про Лепса и Стаса Пьеху уже чуть-чуть было.
4: Ну да, ну например, я вот знаю, что мы с Валерией будем на роялях играть друг напротив друга. Я знаю, что с Лолитой будет необыкновенный номер. Я знаю, что будут какие-то сюрпризы. Будут даже сюрпризы для меня, потому что есть какие-то пара новых друзей Дробыша, которых я даже не ожидал увидеть в своем концерте. Они сами захотели. Амирчик будет супер крутым номером. Он будет с Софией Берг. Он просто будет супер крутая песня, которую все знают, но никто не ожидал, что ее споет Амирчик. И самое главное, что все, что будет происходить, это будет высокохудожественно. Не нудно, не заумно, а просто круто, высокохудожественно. Потому что по-другому я бы не пропустил.
3: А почему цифра 18? Просто как фильм или 18 это ваше счастливое число?
4: Нет, как
3: число?
4: Фильм я бы сделал 11, друзей Дробыша.
1: Можно было 12-13.
4: 12-13, да. Но 18 я просто насчитал.
3: Просто в душе 18.
4: Еще 18 число, воскресенье, Лайф-арена. И да еще 18 часов, я думаю, ну все, лишь бы не получилось, что моя лошадь, на которую я поставил 7 миллионов, пришла 7-й.
1: Не шмогла.
4: Да.
3: Собственно, что, 18 октября, 18 часов, Лайф-арена, Москва, Виктор Дробыш и 18 друзей Дробыша.
4: Где каждый друг — это личность, это восхищение. Вы знаете, то есть я вот смотрю, перебираю и думаю, блин, я бы сам сходил на этот концерт. И порой, я даже скажу, не всем место есть по песням. Там вот многие хотели что-то переделать, там, ну скажу так, что Славе одиночество не досталось.
1: Оба.
4: Но такое решение...
1: Знаменосец знамя уронил.
4: Но такое крутое решение этой песни, что мне предложили, что я даже забрал эту песню у Славы на этот концерт.
3: Ну, заинтриговал, заинтриговал.
4: Хорошо, короче. Приходите увидеть.
1: А телеверсия будет?
4: Да, НТВ будет снимать, поэтому...
3: Увидим тоже все лично. А может быть и сами придем.
4: А приходите на концерт, закрывайте свою радио и приходите, пусть что-нибудь музычку поставьте, пусть песни мои играют в это время.
2: Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Вы слушаете «Радио Дача».

0: принадлежит не только множество хитов, но и новое слово в документообороте. Так, например, контракт со своей подопечной, певицей Марфой, он подписал на салфетке. Возможно, это самая дорогая салфетка в истории российского шоу-бизнеса. Виктор Дробыш, студия «Радио Дача».
1: И у нас осталось финальное задание.
2: Звонок в будущее.
1: Вам нужно выбрать временной отрезок, не обязательно надевать наушники. Вам, в общем, нужно выбрать временной отрезок, позвонить самому себе в будущее и что-то у себя спросить, посоветовать, либо сказать. Это какой бы мог быть год и что бы вы себе сказали?
0: Или спросили.
1: Да.
3: Вообще, я бы себе сказал, Витек, делай так, как вот тебе сердечко вещует, потому что все, судя по всему, прошло неплохо. Только чуть-чуть меньше ленись, вот, скажем так, от 10 до 16. В это время можно выучить языки, можно сделать прорыв на любом инструменте. Очень жалко, когда дети тратят время, потому что потом с каждым годом ты начинаешь деревенеть, ты уже...
1: Лениться.
3: Нет, уже даже можешь не лениться. Ну, давайте сейчас с вами попробуем испанский выучить. Будет
1: неохота.
3: Легко. А вот в возрасте там 10 лет это все происходит так. Вот если бы я тогда чуть больше был энергичный, не тратил время на... Но, с другой стороны, я бы не был вот такой...
0: А как его не тратить?
3: Да, я бы, может, был какой-то заумный и пропал бы какой-то шарм. Сейчас же я крутой, правильно?
0: Безусловно.
3: Ну, супер же. Было бы что-то другое. Поэтому я бы, наверное, позвонил, сказал: Витек, ты красавец, делай все так, как есть.
1: Не переживай за испанский.
3: Да, только не перепутай наверху, там у мамы в этом стояло. Это марганцовка, а не мак. Я так любил пирожки с маком. Знаете, с маком булочки были.
1: Ну да, обожаю.
3: Еще
1: шоколад.
3: И однажды я залез на полку маленький, смотрю, думаю: о, мак! Я его боковыривал даже. Я думаю: мак! И я в рот марганцовку. Ой, ужас какой.
1: Главное, что
3: я
1: не
3: до сих пор
1: помню.
3: Жог. Вот такие мелочи там, и еще кое-какие-то.
1: Виктор Дробыш сегодня провел с нами целый час в «Звездной машине времени» на «Радио Дача». Очень рады были этой встрече.
0: Это было невероятно увлекательно.
3: Спасибо вам большое. И вам тоже, дорогие радиослушатели, люблю вас. Жду 18 числа
1: в концерте.
3: В «Лайф-арене». 18:00. 18 друзей Дробыша.
0: Будем. До новых встреч. Пока.
1: До новых встреч. Мария Федорова, Александр Жилавский. Пока-пока.
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам
4: с любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее»
4: на «Радио Дача».
2: Реклама.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев

0: в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
1: Троумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Троумель лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: прекрасная песня для того, чтобы начать широко и масштабно новый день. Именно этого желаю я вам. Зовут меня Иван Никитин. И сразу же, пользуясь случаем, объявляю всей стране, что в следующем часе, как всегда, начнется программа «Удачный час». Так что можете уже писать и готовить свои сообщения на номер мессенджеров Макс, Телеграм и WhatsApp. Да, почти все мессенджеры у нас есть. Телефон прежний 8-910-004-49-24. Ну что ж, слушаем радио «Дача» дальше. Впереди группа «Виагра».
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Вот о главных хитах артистов, шлягерах и просто хороших песнях сейчас и поговорим. Юрий Антонов прямо сейчас с песней, под которую хочется загадывать желание. Да, хочется. Ну а лучше всего это делать на танцполе «Диско-дача». В честь 20-летия «Радиодача» вновь собирает на большую дискотеку всех слушателей. В программе только танцевальные хиты и любимые артисты. Сергей Лазарев, группа «Вирус», Ирина Салтыкова и другие звезды. Будет громко, будет ярко, будет «Диско-дача». Увидимся на танцполе 16 апреля в лайв-арене. Билеты на сайте radiodacha.ru, категория 12+.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: мы с вами будем говорить не только делами, но и словами. Впрочем, как и всегда, для этого у нас есть программа «Удачный час». В ней можно и нужно делиться настроением с близкими. Начнется она буквально через 10 минут, так что с удовольствием прочитаю самые яркие и искренние ваши сообщения. Благодарю певицу Максим за легкий музыкальный полет. Скоро послушаем хит Татьяны Овсиенко и попробуем догадаться, куда пропало солнце наше.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.

0: карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Ларгус от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: «Радио Дача».
4: На «Радио Дача» удачный час.
6: Ну что, друзья, я думаю, все уже давно проснулись, поэтому добро пожаловать в программу «Удачный час» на Радио Дача. Читать ваши сообщения буду я. Зовут меня Иван Никитин. Привет и поздравления отправляйте на номер 8-910-004-49-24. Он прежний, ничего не изменилось в мессенджеры Макс, Телеграм и WhatsApp. Да, друзья, практически куда угодно. Ну и сразу же в начале программы скажу, что сегодня у нас Всемирный день психологии. Здоровья. Вот такой вот необычный праздник, поэтому всем нам хочется пожелать гармонии в душе. Ну, остальное, я думаю, все будет. Давайте перейду к первому сообщению, зачитаю его для того, чтобы всем тоже захотелось что-нибудь написать и создать друг другу настроение. Итак, вот Татьяна пишет, например, из города Аша. Поздравляю Елисееву Юлию Анатольевну с юбилеем. Желаю счастья, здоровья, любви, семейного благополучия и присоединения. Присоединяются к этому всему мама, муж, дети, сватья, родные и близкие. Надеюсь, никого не забыли. Еще раз поздравляем с днем рождения. Вот примерно такие слова, друзья, хочется услышать, наверное, каждому из вас. Поэтому пишите обязательно, ну а прямо сейчас песня для того, чтобы настроение было выше небес.

Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Вот, пожалуйста, одни из них. Александр, добрый день, дачники, пишет он. Пожалуйста, попросите Сережу и Марину не ругаться. Подробностей не сообщается, это я уже сейчас от себя. Но все-таки интересно, в чем, кто и когда провинился. Ну, пусть не ругаются. Действительно, хорошая песня совсем скоро будет, поэтому надеюсь, что доброта спасет мир. Ольга из Кургана пишет следующее сообщение. У нас сегодня солнечная погода, на улице класс. Передаю привет своим девчонкам в кулинарии «Зауральский кулинар». Лене, Маше, Софии, Наташе, еще одной Лене. Они слушают радиодачу целый день. Пусть у них будет день удачный. Вот так, пусть пройдет день удачно. Вот так вот скажем. Ну, замечательная, прям в стиле радиодача. Поздравили. Приветствуем и поддерживаем. Лариса, сообщение ваше. Привет из города Сальска. Погода супер, плюс 26. Всем хороших выходных. Вот нам бы в Москву такую погоду. Я думаю, мы бы тоже были такими счастливыми, радостными, просто лучезарными. И столько слов говорили бы вам в ответ. Ну, друзья, конечно же, в каждый город нашей страны хочется пожелать самой лучшей погоды. Пусть она действительно будет. И пусть осень настолько радует, будет продолжение лета, а не наступлением холодов. Да? По-моему, вот так будет замечательно.

0: час. Возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Отправляйте их на номер 8-910-004-49-24 в мессенджеры Макс, Телеграм и Ватсап. И вот, кстати говоря, перехожу сейчас в Телеграм, посмотрю, что у нас здесь. Елизавета написала: «Радио Дача. Хочу передать привет любимому мужчине. Благодарю Сашулю за то, что делает счастливой меня и всю нашу семью. И спасибо, что выходные проводишь вместе со мной на даче». Ну вот как замечательно, друзья. Если бы вы еще написали, как вы там проводите время, что вы делаете, но, наверное, все-таки счастье любит тишину. Понимаю. Светлана, сообщение следующее. «Дорогое радио Дача». О, спасибо, как хорошо звучит. «Передаю привет своему молодому человеку Петру. Он стоит в пробке по пути на дачу. Хочу подбодрить его». Вот для этого и нужны родные люди, чтобы в сложные часы, я бы так сказал, не в невыносимые минуты, в пробке найти нужные слова.
1: Реклама. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Просто», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

переходим к вашим сообщениям вновь. Татьяна с приветом из Кургана пишет нам: мы на даче, ловим последние солнечные лучи. У нас сегодня до 15 градусов, ну просто как синоптик. Доделываем дела на даче, любимый муж собирает грядки, дети устроили пикник на полянке, а я привожу в порядок теплицу. Звучит как из журнала «Сделай сам». Ну все при деле, какие молодцы. Боже мой, пусть у вас все получается, друзья. Наталья из города Орехово написала нам: привет девчонкам со швейной фабрики АБ коллекция. Передаю огромный привет сыну Дмитрию. Любим тебя и ждем дембелем в этом месяце. Ну что сказать, пусть исполнится, пусть так и будет. Следующее сообщение. Любимая радиодача. Привет летит из Тихвина Ленинградской области. Коллектив нашего ресторана «Идиллия» всегда на вашей волне. Ну а значит, всегда на позитиве. Да, это верно. Привет Марине, Татьяне, Артему от руководителя Ирины Сергеевны. Ну вот, для всех позитивных людей, друзья, звучит следующая песня. Хотите, пойте, хотите, танцуйте. Но самое главное, оставайтесь на волне радиодачи. И все у вас будет лучше, чем было прежде.

0: Брачный час.
1: Привет и поздравления отправляйте на номер мессенджера Макс, Телеграм, Ватсап 8-910-004-49-24. Друзья, телефон не изменился. Но вижу, что по-прежнему пока что мессенджер Макс у нас бьет рекорды по количеству сообщений. Посмотрим, что будет дальше. Итак, Михаил, радио «Дача», передайте, пожалуйста, нам привет. Мы недавно расписались. Семья Чиж. Вот так вот. По-моему, и семья будет прекрасная. Михаил, вот сейчас вам говорю. И фамилия у вас просто замечательная. Когда семья будет большой, с кучей детей, то можно будет сказать «Чиши компания». Вот так вот. Передаю привет своему любимому брату Камилю, который сейчас на работе, своей любимой маме Маше из Кузнецка. Хочу сказать ей, что ее очень сильно люблю. Пусть она никогда не плачет и всегда будет здоровой. А дочке Алсу, вот такое трогательное поздравление. Ну что, я думаю, насчет слез, знаете, максимум слезы счастья, да? Максимум слезы счастья. Вот, все остальное, только улыбочка до ушей, хоть завязочки пришей. Пусть будет именно так. Друзья, сделаем паузу и вернемся.
2: Реклама.
3: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
4: С 26-го года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут перекрыть.
5: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

друзья, переходим к вашим приветам вновь и скажу то, что, пожалуйста, пишите словами, расшифровывать голосовые сообщения некогда, а так хочется узнать, ну что вы там отправили. Поэтому, друзья, вооружайтесь клавиатурой и учитесь печатать. Пригодится как минимум для программы «Удачный час». Переходим к приветам, которые были написаны текстом. Итак, Екатерина из Тольятти пишет: «Передаю привет своему любимому мужчине Александру. Он самый лучший, и я его очень люблю». Вот так вот. Звучит как: «Саша, я ваша навеки». Вот примерно так. Татьяна, ваше сообщение: «Радио Дача. Передаю привет любимому мужчине. Зовут его Денис. Спасибо, что он всегда рядом. Очень его люблю. А еще привет собачке Ларе за самые преданные глаза на свете». «Слушайте Радио Дача», пишет Татьяна. Ну вот, с этого и надо было начинать, Татьяна. Спасибо вам большое. Пусть вашей семьи будет больше, больше и больше. Вот так вот. Наталья написала следующее сообщение: «Передаю привет своему молодому человеку Дмитрию. Мы едем на дачу менять колеса, а если еще успеем, и на рыбалку сходим». Вот всегда поражался таким людям. И на дачу, и колеса поменять, и на рыбалку. Да как вы все успеваете?

0: сейчас.
1: Переходим к заключительным приветам программы «Удачный час». Итак, привет Ксении из Зеленодольска. Хочу сказать, что жизнь как зебра, черная полоса закончится, не вешай нос. Это сообщение от Лены. Это правда, тут не поспорить, не добавить, не убавить. Любимая радиодача. Мы из города Волжск.

0: Отдыхаем на даче под ваши песни. Погода шикарная, золотая осень. Кто-то лежит в гамаке, кто-то собирает урожай. Огромный привет моей любимой жене Татьяне. Пусть уже выходит из домика к нам в беседку. Вот так вот. С любовью, верный слушатель Андрей. Ну, за то, что вы верный, Андрей. Спасибо большое. И жена, наверное, тоже этому рада. Так, Евгений из Йошкар-Олы пишет. Хочу поздравить брата Карпова Сергея с юбилеем. 50 – это не возраст, согласен. Только все начинается во взрослой жизни. Вот так даже. Здоровья и внуков. Ну что ж, было, друзья, это была программа «Удачный час». Меня зовут Иван Никитин. До встречи в новом часе.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».

продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является объектом.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.

0: код Москва. ИНН-771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: У каждого из нас найдутся свои воспоминания под знакомые песни, под какие-то из них слезы наворачиваются даже у мужчин, а под какие-то хочется сесть в машину и ехать, куда глаза глядят, наслаждаясь видами зелени и архитектуры. Группа «Руки вверх» на радио «Дача» с душещипательным и невероятным, я бы сказал, искренним исполнением. Прямо сейчас несколько слов о погоде, ну а дальше путешествуем вместе с Жанной Фриске.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СД Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Просто», Тверская область, Эмокимовские, территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: учиться на своих ошибках, конечно же, стоит, но лучше бы на чужих. Но, вот знаете, лично я постоянно убеждаюсь, что не совершать ошибки, ну вот не получается. Ну не получается, и все тут. То обои неправильно поклеишь, то не той дорогой пойдешь, то еду пересолишь. Главное, конечно, не расстраиваться, все мы не идеальны, и все поправимо. Группа «Девочки» только что на радиодаче с проникновенным фольклором. И актуальным сейчас. Друзья, совсем скоро послушаем хит Николая Баскова. Кстати говоря, в преддверии юбилейного концерта. Да, и узнаем, что Николай Басков подарит на этот раз.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
3: ООО «Простор», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская 1. Угрен 113-774-629-00.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: ним даже настолько можно породниться со своим городом, что уже называешь его другом или, наверное, подругой тоже. Кстати, Татьяна Буланова родом из Питера, а Денис Майданов родился в городе Балаково Саратовской области. Скоро послушаем песню Кристины Орбакайте и немного помечтаем о том, чтобы тепло вновь вернулось в Москву, потому что сейчас, прямо скажем, не месяц май.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями.

0: что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на flot.ru.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. На самом деле есть кое-что еще печальнее. Это долгая звенящая тишина и отсутствие музыки. С группой Freestyle и другими артистами радиодачи нам такой исход не грозит. Это радует. Так что расскажу, что послушаем дальше. Значит, твои глаза самые нежные на свете. Их почему-то любит ветер. Думаю, имя певицы уже вспомнили.

0: знаю, как в пустыне, а в жизни спасательный круг, спасительный круг для всех примерно один. Семья, дети, друзья, коллеги, дедушки, бабушки, домашние питомцы и так далее. Не будем сейчас говорить про других специалистов еще, там, психологов, гадалок и так далее, друзья. Эта тема уже для другого разговора. Главное, в любом случае, не делать драмы, брать пример со следующего хита исполнительницы Полины Гагариной.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Просто», Тверская область, Эмокимрский, территория Басовская 1. Угрен 113-774-629-00.
1: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
3: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
4: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
5: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
1: Радио «Дача».

Пробуйте выговорить такое количество раз: вечера, вы вечерочки, вечерочки, вечерки. Лично я уже начал заговариваться. Внесу, пожалуй, текст песни Влада Сташевского в список скороговорок и чистоговорок. Буду перед началом работы разминаться. Впереди еще один жизнерадостный хит. Наверное, самый жизнерадостный хит всего российского шоу-бизнеса. Поет его Леонид Агутин. Слова уже давно народные.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является объектом.
3: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: продажи 10-10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». «Разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Впечатление от полета аэрофлотом не

0: Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 3 часа дня. С вами «Радио Дача».

0: с этого дня ты каждый свой день начинал бы с меня. Не от этих ли слов Ларисы Долиной родилась песня Татьяны Куртуковой с текстом «Чё б меня одну любил, все и больше никого». По-моему, аналогия очевидна, в просьбе так точно. Мужики, еще раз закрепим. Женское счастье, был бы милый рядом. Иван Никитин, останусь еще до конца часа. После небольшой паузы включаю хит группы «Инь-Ян». Так, любимой теме, кому нравится, подпевать.
1: Реклама. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: небе судьба меня ждет.
1: Вот работаешь, работаешь, а с родными видеться не успеваешь. Выход, как мне кажется, только один. Берем календарь, смотрим на свой рабочий график и планируем отпуск в родные края. Хоть поездом, хоть и самолетом. Зачем, думаю, рассказывать никому не нужно. Перезарядка своей внутренней батареи всем нужна. На радиодача группа «Песняры» с тоской по родному городу.

0: Желаю и дальше проводить субботу в дружеской компании под названием «Радиодача». А если у вас еще и все дома, если вы понимаете, о чем я, то день вообще удался. На этот момент у меня все. Встретимся в понедельник. В следующем часе в эфире появится мой коллега Сергей Черноусов. Желаю ему также прекрасно провести время, в том числе и в программе «Удачный час». С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: продаже 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Пауэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРС 102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: группа «Висяк Остный Год», их легендарный «Тихий огонек» на радиодачу. Под эту песню многие сразу вспоминают сериал «Дальнобойщики», «Дорогу», «Фуры» и «Бескрайние просторы». Но сегодня, к счастью, суббота, поэтому единственный маршрут, который нам действительно необходим, это неспешный рейс от дивана до кухни и обратно к телевизору. Никаких нам пробок, переговоров и срочных накладных. Выходные продолжаются, поэтому продолжаем и мы отдыхать и слушать любимые хиты в нашем эфире. Уже скоро услышим песни Надежды Кадышевой, Филиппа Киркорова, группы «Виагра» и не только. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Просто», Тверская область, ЭМО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вечный вопрос, которым мы часто мучаем себя без всякого повода. А виноват ли я, например, что переел сладкого? Виноват ли, что пролежал полдня на диване? Ответ сегодня однозначный. Нет, не виноваты. Тем более, что сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. А главный залог душевного спокойствия и крепких нервов – это перестать во всем себя винить. Хорошенько отдохнуть в субботу, ну и позволить себе расслабиться. А мы всегда поддержим ваш отдых отличной музыкой. В ближайшие минуты для вас хиты Дмитрия Маликова, Татьяны Булановой, Кристины Арбакайте и многие другие.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут перекрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем?

0: «Добрая душа» в песне Дмитрия Маликова в финале часа на радиодаче. Да, все мы знаем, что доброта спасет мир, а уж в субботний вечер она еще и спасает от лишней суеты. Быть доброй душой сегодня особенно легко и приятно. Можно по-доброму уступить кому-нибудь последний кусок пирога, великодушно простить себе лень, ну и с чистой совестью отложить все домашние дела до лучших времен. А вот в ближайшие минуты предлагают отправиться на море. В этом нам поможет хит Владимира Преснякова. Также услышим песни Александра Буйнова, Наташи Королевой и не только.
1: Дачные объявления.

0: и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

продаже 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является ответом. 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.

0: 1-204-0-126, УГС-120-770-0-926-61, подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Песни о любви бывают разными, и хит группы «Дюна» рушит все стереотипы об этом чувстве. Да, она не затрагивает какие-то глубокие душевные переживания, не посвящена определенному человеку, но тот самый Борька уж очень любит женщин, и это, пожалуй, главное. А как мы все знаем, тема любви вообще самая первая в списке у любого артиста. Уж сколько песен можно вспомнить, что одного вечера точно не хватит. Но лучше продолжить их слушать в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты группы «Блестящие», Юрия Антонова, группы «Город 312» и других любимых артистов радиоотдачи.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Глядя за окно 10 октября, этот вопрос так и хочется адресовать хорошей, солнечной и по-настоящему теплой погоде. Где же ты, где? Лето, солнце, уже середина осени, поэтому на смену шортам и легкой одежде уверенно пришли шарфы, куртки и любимый плед. Впрочем, если солнца не хватает на улице, это вовсе не повод для грусти. Можно вспомнить ситуацию на улице, например, в середине января, а лучше февраля. И, знаете, сразу как-то становится теплее, как минимум на душе. И этого нам достаточно. Желаем всем приятного теплого вечера, который уже скоро дополнят хиты группы «Иванушки Интернешнл», «Ани Лорак», группа «Айова» и не только.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Песня «Туман» группы «Иванушки Интернешнл» в финале часа на радио «Дача». Кстати, о тумане. Чаще всего его мы наблюдаем именно осенью, когда теплый дневной воздух встречается с остывающей землей и ночной прохладой. Выглядит это загадочно, очень красиво, но главное, чтобы никакого тумана не было в мыслях и настроении. Выходные продолжаются, и это отличный повод делиться своим хорошим настроением с окружающими. А сделать это легко. Уже в следующем часе в нашем эфире стартует программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения, передавайте приветы родным и близким. Принимаем сообщения.

0: Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Power Flot. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: слушаете «Радио Дача». Удача. Удачный час.
1: Приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». Меня зовут Сергей Черноусов, и с этой минуты начинаем читать ваши сообщения в прямом эфире. Отправляйте их в Telegram, также мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Ну и про WhatsApp не забывайте, номер тот же. А мы начнем с первого сообщения. В нем Вашина Сергея. Любящая семья поздравляет с днем рождения. Желает оставаться всегда на позитиве, не терять своей жизнерадостности, оптимизм. Также всегда оставаться в центре внимания и заряжать окружающих своей энергией. А в качестве музыкального подарка послужит песня группы «Гости из будущего» в эфире «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Дмитрий из Москвы передает большой привет супруге Ольге, которая сейчас за рулем по пути с Кубинки в Москву. Также маме Нине и всем друзьям, родственникам в Звенигороде и в Никифоровке в Тамбовской области. Всем желает хорошего субботнего вечера. Евгений передает всем таксистам Барнаула привет и желает хороших пассажиров. А Ольга из Брянска сейчас на даче отдыхает в поселке Чайковский. Передает привет своей свекрови Алле, ее подружке тоже Алле и своему любимому мужу Жене. Желает им всего самого хорошего, чтобы оставались всегда самыми счастливыми и любимыми. Очень любит их. Чуть позже мы продолжим читать ваши сообщения, а прямо сейчас слушаем песню группы ПМ в эфире «Радио Дача».

0: Сказочный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. Поздравляет с днем рождения любимую маму Галину. Желает крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ты лучшая. Мы тебя очень любим. Твои дочери Инга и Анна. А еще любящий муж Сергей. В следующем сообщении привет маме и бабушке. Пожелание им здоровья от Юли из Благовещенска, Амурской области. И от Александры привет и пожелание провести хорошо выходные мужу Петру. Очень любит его. Вы также можете передать привет своим близким, отправляйте сообщение в Telegram, Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24 и также WhatsApp, номер тот же.
2: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». С днем рождения! Поздравляет любимую дочь с 8-летием. Будь красавицей, умницей. Очень тебя любим. Твоя семья, Борисоглебских, город Ярославль. В следующем сообщении привет своим женам Анастасии и Ирине, а также большой привет всем слушателям «Радио Дача». Отдыхаем на даче. Всем хорошего отдыха. И привет мужу Андрею, который везет меня на нашу дачу под Клином. Хорошего вечера желает Наталья. Ну и давайте поддержим вашу дорогу песни Леонида Агутина.

вновь к сообщениям. Олег из Астрахани в этот прекрасный осенний вечер желает сказать своей жене Татьяне, что очень любит ее. Пусть иногда не прав, прости меня, пишет. Всем хорошего и отличного настроения. Привет любимым деткам Богдану и Виктории, с которыми танцуем под песни «Радио Дача», и Демьяну, который сейчас гуляет с друзьями. А родители в городе Мелеуз с переездом поздравляет Юля из Сургута. И привет большой летит маме и бабушке от Юли из Благовещенска. Желает им большого здоровья.

возвращаемся к сообщениям, которые вы отправляете в Telegram, также Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24 и наш WhatsApp. Николай поздравляет с днем рождения свою сестру Ульяну, желает, чтобы была счастлива, достигала поставленных целей и оставалась такой же красавицей. Пусть в жизни будут только радостные, позитивные события, а все ненастья проходят стороной. Далее привет своей коллеге Наташе. Пожелание хороших выходных от Анастасии. Магазин «Аппетит» города Пятигорска. Поздравляют свою любимую внучку с днем рождения. Сегодня исполнилось 5 лет. София, солнышко, расти всегда и всем на диво. Будь красивой, умной и только самой счастливой. Поздравили любящие бабушка и дедушка. И еще одно сообщение с поздравлением. Все гости за столом поздравляют с юбилеем, с днем рождения красавицу, любимую подругу и сестру Баланину Зинаиду. Желает ей море любви, благополучия, чтобы в душе всегда были весна и только хорошее настроение. И для Зинаиды песня группы «Нана» в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Большой привет всем сотрудникам и отдыхающим парка Чудограда и Сыгубкина. Хорошего отдыха и хорошей погоды желает вам Алексей, охрана. Привет из Сургута. Летит от Богдана. Далее поздравляю с годовщиной свадьбы любимых родителей Ромащенко Андрея Ивановича и Наталью Николаевну из Ростовской области. Пусть ваша любовь горит так же ярко, как и в первый день. Здоровья, счастья и долгих лет вместе. Мы вас очень любим, ваша дочь Алла, зять Сергей и внучка Илина. Привет любимому мужу Сергееву Алексею, он работает, а я готовлю вкусные ужины, жду его, написала Варвара из Сызрани. Из Волгограда летит следующий привет Алексею и его красавице-жене Марине от Юлии. Дмитрий шлет большой привет всем дачникам, несмотря на погоду, все на участке, работы хватает, как и желание провести вечер вместе. Отдельный привет жене Олесе и друзьям Игорю и Наталье. И еще, пожалуй, успею зачитать одно сообщение. К Навалову Светлану, любящая семья, поздравляет с днем рождения. Пусть прошлые годы хранят тепло воспоминаний, а будущие дарят замечательные эмоции. Безграничного счастья, тепла родных и близких, здоровья, огромного счастья, океан улыбок, безграничной любви желают. И говорят спасибо за такой шикарный стол и вкусный ужин. Очень любят.
2: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кудидзе, Анатолий Полосов.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

Давайте честно, если вы сегодня без вины виноваты лишь в том, что решили провести всю субботу дома в обнимку с диваном и сериалами, мы вас полностью оправдываем. Винить себя за качественный отдых точно не стоит. Суббота продолжается, впереди еще целое воскресенье, так что выдыхаем и наслаждаемся моментом. Ну и помним, мы всегда скрасим ваш отдых яркими и лучшими хитами нашего эфира. Для вас в следующем часе программа «Диско-дача», в которой собраны те самые хиты, под которые можно и отдыхать, и танцевать при желании, и просто ничего не делать. Всем желаем приятного вечера.

0: Брата Андрея Державина не нуждается в поиске адресата, поэтому она нередко служит музыкальным посвящением родным и близким. И таких, скажем, адресных песен в нашем эфире немало. И для детей любимых найдется, что выбрать, и для тех, кто считает свою жизнь головоломкой. Вот через короткую паузу услышим хиты Кристины Орбакайте, Жасмин и многие другие. Желаем всем приятного вечера и услышать именно свой любимый хит в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: нам сейчас и не хочется ничего другого, кроме хорошей музыки и приятного отдыха, ведь рабочая неделя завершилась, и с нами выходные. Ну, если только пожелания на тему погоды, чтобы она не менялась так резко, тут же еще и не угадаешь в плане гардероба. Утром холодно, днем теплее, и приходится брать с собой одежду на любой случай, всю и сразу. Поэтому согреваемся любимой музыкой в нашем эфире. Для вас уже скоро хиты Валерия Сюткина, Филиппа Киркорова, группы Hi-Fi и не только.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальный хит.

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Уж не знаю, в бровях ли дело, если вы остались дома, а может из-за погоды или приятной компании, которая сегодня приехала к вам в гости. А уж если гости приехали еще и с запасом вкусной еды, то тут точно не до бровей и не до погоды. Пусть за окном хоть потоп, а дома уют, чай и отличная компания. Желаем всем приятного отдыха этим вечером. И также вам для хорошего настроения в нашем эфире программа «Диско-дача». Уже скоро ее продолжат хиты группы «Кармен», Филиппа Киркорова, Татьяны Булановой и многие другие.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

На старте выходных многим также хочется уехать, улететь как можно дальше. Хит группы «Кармен» здесь помогает с выбором места. А вот эфир «Радиодача» — остаться в компании любимых песен. В продолжении программы уже скоро послушаем хиты группы «Иванушки», «Антипа», «Слайдер Магнит». Ну и успеем еще раз поздравить всех с продолжением выходных. С нами суббота, на календаре 10 октября. Пожалуй, самый лучший отрезок недели, когда многие успели забыть о трудовых буднях, и завтра можно будет продолжить отдыхать.

0: ведь именно с этой песни в 1995 году началась официальная видеография группы «Иванушки Интернешнл». Вселенная — это их самый первый клип. Мало кто знает, но изначально продюсер Игорь Матвиенко планировал сделать из ребят проект в духе электронщиков. Они миксовали поп-музыку с клубной. И хотя большую славу коллективу принес чуть более поздняя их работа «Тучи», а вот именно «Вселенная» открыла дорогу этому легендарному трио. Мы с вами следуем дальше и уже скоро услышим хиты «Ангины», Зайнаб Махаевой, «Лолиты» и других звезд диско-дачи.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже.

В разгар выходных мы также можем навестить своих родных, близких, каждого увидеть, со всеми встретиться и вместе послушать любимые хиты в нашем эфире. Причем в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести свой отдых. В этом поможет наш сайт radiodacha.ru. Мы прекрасно понимаем, что дома сидеть в субботу мало кому хочется, и в воскресенье ситуация повторяется, поэтому имеем в виду. Ну и совсем скоро скрасим ваш отдых хитами Димы Билана, группы «Тату», Люси Чеботиной и других звезд диско-дачи.

Продолжение программы «Диск-дача», и на этом яркие вспышки не заканчиваются. Самое интересное впереди. В этом году мы празднуем большой юбилей, 20 лет в эфире, и представляем возрождение легендарного проекта, который много лет был нашей визитной карточкой. В следующем году, 16 апреля, столичная Лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. Нас ждет огромный танцпол, а на сцене Татьяна Овсиенко, Кайметов, Света и многие другие любимые артисты. Билеты на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача.

0: прошло, на календаре 10 октября, разгар осеннего сезона, а как бы сейчас не помешало немного того самого летнего тепла и солнца, особенно в эти выходные, когда так хочется выбраться на долгую прогулку, а не утепляться в три слоя одежды. Но расстраиваться не будем, если погода за окном не радует, хорошего настроения добавляет возможность отдыхать. Чем многие продолжают заниматься. Всем вам большой привет. И уже скоро в качестве дополнения отдыху яркие хиты Алены Апиной, Султан Лагучева и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: проводить вечер только вместе с близкими людьми – это не просто приятно, а еще и полезно для отношений, как считают психологи. Недавно ученые опубликовали исследование. Оказывается, крепкая дружба между влюбленными не рождается автоматически из-за общей симпатии. Ее нужно постоянно поддерживать. Для нас выделили 6 главных элементов такой связи, среди которых эмоциональная близость, открытость, взаимная поддержка и общие интересы. Но вот самые любимые пункты в этом списке – это совместные ритуалы, смех и общая радость. Так что, если прямо сейчас вы вместе ужинаете, делитесь планами или просто отдыхаете, вы все делаете правильно. А мы уже скоро дополним ваш отдых хитами Филиппа Киркорова, Светы и не только.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Никит Максим в продолжении часа на радио «Дача». Взрослым тоже далеко не всегда легко смириться со своим возрастом. Особенно этот трудный возраст наступает в день рождения, когда ты смотришь на праздничный торт и понимаешь, что из-за количества свечей на нем уже не видно самого крема. Но сколько бы лет ни было в паспорте, в душе нам всем всегда чуть-чуть под 16, когда хочется гулять, отдыхать и слушать любимую музыку. Этим мы займемся в ближайшие минуты. На очереди хиты Gayasus Brothers, Мистера Кредо, Анны Семенович и других звезд диско-дача.

0: компании ярких хитов диско-дачи мы с вами едем навстречу очередному выходному. Продолжаем отдыхать и слушать такие замечательные песни. Через короткую паузу наш отдых дополнит хиты группы «Шпильки» Сергея Лазарева. И в завершении выпуска стоит напомнить о возможности слушать яркие танцевальные хиты в нашем дополнительном онлайн-канале с тем же названием «Диско-дача». Для этого заходим на сайт radiodacha.ru и уже слушаем в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести эти выходные. Желаем вам нескучного отдыха в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также

0: Маша.
1: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
0: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
1: Это диско-дача.
0: До новых диско-встреч на радио «Дача».
1: В Москве 11 часов вечера. С вами радио «Дача».

вечером слушаем такие яркие хиты в эфире «Радио Дача». Выходные продолжаются. Что может быть прекрасней? Ну, наверное, отпуск. Вдруг кто-то отдыхает или в ближайшие дни улетает в теплые края. Вам мы желаем хорошего отдыха и напоминаем о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru и внизу на главной странице ищем специальный плеер. Также здесь дополнительные онлайн-каналы, диско-дача и песня года. Музыки много не бывает, поэтому продолжаем слушать. На очереди хиты Валерия Сюткина, Игоря Скляра, Ирины Дубцовой и многие другие.

0: скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

случае это особенно актуально, если провести параллель с рабочим графиком. Можно сказать, что летом солнце выходило на работу почти каждый день, а осенью, похоже, перешло на сокращенный график. Утром все чаще встречаются облака, за окном темнеет раньше, да и дождь регулярно напоминает о себе. Но солнечные дни не исчезли совсем. Просто теперь каждый из них становится особенно ценным. Желаем всем теплой погоды, ну и не скучного продолжения выходных. Уже скоро наш отдых дополнит хиты группы «На-на», Наталья Гордиенко, «Алсу» и не только.

0: порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду, жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды, ну и побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим вас отличной музыкой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: сервис на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Наш вместе. Наш праздник. Ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.